0: могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.
1: И зато часто саням твои усны, а то

снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

Ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: разбила мое сердце,
1: Дарья.
0: Не могу тебя забыть,
1: Дарья, Дарья.
0: Ты, пожалуйста, опять мне приснись.